0: ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱣᱡᱤᱠ ᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱮᱥᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱠᱮᱨᱤᱭᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜᱼᱟ, ᱪᱮᱫ ᱥᱟᱞᱦᱟᱢ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ?
1: ᱤᱧᱫᱚ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱥᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ, ᱟᱫᱚ ᱤᱧᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ, ᱟᱫᱚ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮᱫᱟ, ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱧ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ, ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱤᱧᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱨᱱ ᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱚᱛᱚ ᱴᱷᱮᱱᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱚᱡᱽ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱠᱩᱞ ᱮ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ, ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱞᱚᱵᱚᱱ ᱦᱩᱫᱤᱥᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱣᱡᱤᱠ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱰᱤᱝᱨᱟᱹ ᱟᱭ ᱪᱟᱹᱴᱩᱣᱟᱹ ᱟᱭ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱤᱧ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱤᱛᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱱᱩᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱪᱟᱹᱴᱩᱣᱟᱹ ᱟᱭ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱰᱤᱝᱨᱟᱹ ᱟᱭ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱧ ᱪᱟᱹᱴᱩᱣᱟᱹᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱤᱧ ᱰᱤᱝᱨᱟᱹᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱤᱧ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱵᱟᱱᱟ
0: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱫᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱛᱷᱩᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱩᱱᱢᱟᱱᱟᱣ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱦᱮᱸ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱤᱧ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱚᱞ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱤᱧ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱟᱱᱟᱛ ᱡᱚᱦᱟᱨ, ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱟᱱᱟᱛ ᱡᱚᱦᱟᱨ, ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ
0: ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ, ᱟᱨ ᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱩ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱚᱦᱚᱠ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ, ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱟᱢᱛᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱨᱩ ᱠᱚ ᱯᱚᱴᱟᱵ ᱠᱚ ᱚᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱢᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱜ ᱜᱮ, ᱚᱱᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱟᱨᱪᱟᱣ ᱠᱟᱜ ᱜᱮ, ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱱᱥᱴᱨᱩᱢᱮᱱᱴ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱᱛᱮ ᱮᱢ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱮᱫᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱮᱠᱥᱳᱯᱷᱳᱱ ᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟ